0: Алмата, все опускаемся ниже.
1: Давайте забудем очень классную штуку. Погнали все вниз, все вниз.
0: Ниже, ниже,
1: все
0: ниже, ниже.
1: Садимся, садимся. Все, все. Суперфан, фан-зона, все вниз. Когда будет счет, когда будет команда.